стоите? Кого-то, кто за вас будет? За что вам деньги платят? Тунеядцы, ежеболты!